0: специальных операций Белоруссии. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Александр Ильюкевич.
1: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
0: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
1: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
0: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
5: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
7: Ну, вот неинтересно. Мне вообще насрать на людей.
8: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
7: Никому нахрен не нужна эта проблема.
9: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
10: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
9: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
11: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
12: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
6: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
13: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
6: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
14: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
6: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
15: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
6: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
17: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
16: Разве нет?
17: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
16: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
17: Угу.
16: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
17: так.
16: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
17: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
16: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
17: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
16: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
17: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
16: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
17: Конечно, нет.
16: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
17: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
16: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
17: Да, тогда рынок перегрелся.
16: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
17: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
16: Ну, логично, да.
17: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
16: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
17: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
16: Ага.
17: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
16: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
17: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
16: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
17: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
16: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
17: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
16: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
17: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
16: То есть склады переполнены.
17: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
16: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
17: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
16: Он считает только деньги.
17: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
16: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
17: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
16: Который нужно спасать в первую очередь?
17: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
16: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
17: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
16: Так.
17: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
16: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
17: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
16: А по факту?
17: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
16: И условия пишутся под конкретного победителя?
17: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
16: И побеждает домашний российский производитель.
17: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
16: А чем тогда?
17: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
16: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
17: Есть, да.
16: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
17: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
16: То есть там не важна кредитная ставка банка?
17: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
16: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
17: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
16: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
17: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
16: Почему мизер?
17: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
16: Ну подожди, рынки же там гигантские.
17: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
16: Это правда.
17: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
16: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
17: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервис на сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
16: Замкнутый круг.
17: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
16: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
17: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
16: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
17: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
16: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
17: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
16: Мертвый груз.
17: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
16: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
17: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
16: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
17: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
16: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
17: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
16: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
17: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
16: Так.
17: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
16: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
17: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
16: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
17: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
18: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
17: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
18: Потому что зависимость никуда не делась.
17: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
18: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
17: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
18: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
17: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
18: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
17: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
18: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
17: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
16: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
19: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
20: А тут сразу штраф, да?
19: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплаты, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
3: Важный сигнал.
20: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
21: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
20: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
22: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
20: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако со слов очевидцев известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
23: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
20: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
24: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы «за» и «против», два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
1: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
0: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
1: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
0: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
1: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
0: А что мы получим?
1: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
0: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
1: Ну, давай посмотрим на математику.
0: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
1: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
0: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
1: Угу. Хотя это распределительная система.
0: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
1: Ну, звучит грубо, но технически да.
0: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
1: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
0: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
1: Так.
0: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
1: Ой, да ладно.
0: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
1: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
0: Разве?
1: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
0: Ну, это общий котел. Да.
1: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
0: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
1: Это правда, да, финансово это тяжело.
0: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода.

0: вводит налог на бездетность.
1: Но это же небольшой процент.
0: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
1: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
0: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
1: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
0: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
1: Но любое перераспределение требует администрирования.
0: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
1: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложения людей с медицинскими противопоказаниями.
0: И как это доказывать?
1: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «Child Free».
0: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
1: Почему ад? Принес справку и все.
0: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
1: А это что такое?
0: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
1: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
0: Ага, которая периодически виснет.
1: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
0: Звучит слишком идеально.
1: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
0: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
1: Люди всегда пытаются обойти налоги.
0: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
1: Но это же уголовное преступление.
0: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
1: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
2: Давай.
1: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
0: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
1: Войну? Из-за 5%?
0: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.

0: надо.
1: Это его выбор?
0: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
1: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
0: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
1: Каким образом?
0: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
1: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
0: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
1: Но уедут не все.
0: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
1: А что не так со спросом?
0: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
2: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
0: Но это преувеличение.
2: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
0: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
2: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
0: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
2: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
0: С фискальной? Да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
2: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
0: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
2: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
0: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
3: Да.
2: Там много всего.
0: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
2: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
0: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
5: Второе по счету, но не по важности направление – экономика. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
3: Важный сигнал.
6: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
7: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
6: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
8: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
6: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
8: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
6: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
9: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
6: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
5: Второе по счету, но не по важности направления экономик. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использование искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На Радиосигнал.
10: Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером на пересечении дорог Аюцевичий мир и Р-11 39-летняя женщина за рулем Рено не уступила дорогу Опелю. От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель Рено скончалась на месте, а двоих ее пассажиров госпитализировали. Бухгалтер из Островца проиграла в казино 100 тысяч рублей из госбюджета. 35-летняя сотрудница государственной организации оказалась под следствием за фатальное увлечение азартными играми. По версии следователей, женщина систематически переводила государственные деньги на свою личную карту и спускала их в онлайн-казино. Переводы маскировала под покупку хостоваров и оплату услуг, фальсифицируя отчетность. Наличности с кассы проводила мимо документов и зачисляла прямо себе на счет. Итог азартной схемы – уголовное дело и растрата на 100 тысяч рублей. В Бобруйске из продажи изъяли китайские конфеты с запрещенной добавкой. В одном из магазинов обнаружили суперкислые конфеты со вкусом черники китайского производства. В составе продукта был указан подсластитель аспартам, применение которого в данной продукции не допускается требованиями техрегламентов. Госстандарт запретил ввоз и обращение конфет в Беларуси, а торговым организациям предписали изъять товар из продажи. В Белстате рассказали, что во втором квартале текущего года в среднем по стране за чертой бедности проживает 3,2% населения. В городах 2,5%, а в сельской местности более чем 5,5%. Самая высокая доля живущих за чертой бедности в Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областях. А среди самых благополучных регионов – Минск, Минская и Гродненская области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и среднего образования Виктория Жигалко о круглосуточных группах в детских садах.
11: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
3: Важный сигнал.
12: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
12: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживает и ремонтирует российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», МЗКТ, «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
13: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
12: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о реализации с Лаосом совместных проектов в разных сферах.
14: Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку, номенклатуру промышленной продукции, оборудования, техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. В свою очередь, мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов, а также рассмотреть другие формы двухстороннего сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
16: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
15: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
16: Да, на бумаге звучит как победа. Но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
15: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
16: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
15: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
16: ага.
15: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
16: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
15: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
16: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
15: И дорога пустая.
16: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
15: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
16: Абсолютно.
15: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
16: О, да, формальдегид.
15: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
16: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
15: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
16: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
15: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
16: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
15: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
16: Да, это часто вообще не заводы.
15: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
16: Это такой летний токсичный коктейль.
15: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
16: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
15: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
16: Жлобин – металлургия.
15: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
16: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
15: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
16: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
15: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
16: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
15: Когда ветер уже давно сменился.
16: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
15: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
16: Ну да, на бумаге.
15: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
16: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
15: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
16: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
15: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
16: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
15: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
16: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
15: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
16: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
15: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
16: Звучит как прорыв.
15: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
16: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
15: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
16: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
15: В каком смысле?
16: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
15: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
16: И как она учитывает новые реалии?
15: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
16: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
15: Лесов вроде бы не становится меньше.
16: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена, но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
15: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
16: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
15: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
16: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
15: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
16: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
15: И закладывать это в издержки.
16: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
15: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воем? Помните, как участников СВО обещали сделать новое элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
18: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
17: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом набое. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
19: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
17: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
9: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
17: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
20: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
17: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
22: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
23: Пир.
22: Вторник.
23: Мангал.
22: Среда.
23: Будх.
22: Четверг.
23: Джумират.
22: Пятница.
23: Джума.
22: Суббота.
23: Хафта.
22: Воскресенье.
23: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
0: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
10: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
1: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
10: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
1: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
10: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облисполкоме.
2: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
11: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облисполкоме.
2: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
11: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
2: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
11: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
5: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
7: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
10: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
8: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцк.

0: Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
1: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
4: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Силы Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
6: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
5: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
7: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
5: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили по повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
8: Мы должны работать над прекращением военных

0: военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
1: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
4: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
3: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
5: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
3: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
6: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
3: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон. Мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами:
7: охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
1: На эту уловку купился студент из Прими Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
8: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
1: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
9: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
1: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
11: Сатра.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
12: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы.
13: Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя догонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
17: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
16: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
17: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
16: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
19: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Новости союзного государства. Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Устюга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Устилуги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Устилуга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
21: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Устилуга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
20: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Устугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
22: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
20: И Устилуга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
23: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
20: Вот в этом и проблема для России. Устилуга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах сдают НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
19: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
0: Учим пакистанский вместе!
10: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
11: Мосаме сарма.
10: Лето.
11: Мосаме гарма.
10: Весна.
11: Бахар.
10: Осень.
11: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
5: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
4: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
5: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных.
4: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
5: Картина становится уже, ну, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
4: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
5: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы. При условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
4: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
5: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
4: Давай.
5: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
4: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
5: То есть средняя температура по больнице.
4: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получают ровно половина всех работников.
5: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
4: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
5: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
4: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
5: И получил нормальную прибыль.
4: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
5: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
4: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
5: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
4: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
5: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
4: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
5: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
4: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
5: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
4: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
5: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
4: Нет. Это деньги на базовое выживание.
5: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
4: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
5: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
4: Вот представь, семья, двое детей. Общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
5: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
4: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
5: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
4: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
5: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,1% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
4: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – неблаготворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
5: В смысле?
4: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
5: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
4: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
5: И все, год наперед сгорает.
4: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
5: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
4: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
5: И сколько он съедает из бюджета?
4: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
5: Шестая часть всех денег – просто за право хранить продукты дома. Обалдеть.
4: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
5: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
4: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
5: Как именно?
4: Смотри, у банка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
5: Ну да, модернизация.
4: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
5: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры. под 15%.
4: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
5: То есть заводы остаются без дешевых денег?
4: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
5: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
4: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 2026 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
5: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
4: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
5: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
4: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
5: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
4: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
5: И расплачивается он не рублями.
4: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
5: Создавая дикий спрос на валюту.
4: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
5: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
4: Именно так.
5: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
4: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
5: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
4: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
5: Качество портфеля падает.
4: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
5: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
4: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношеную детскую обувь?
5: Никак.
4: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
5: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
4: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
5: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
4: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
5: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
4: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
5: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
4: Регуляторный.
5: Да.
4: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным. Вводит строгие лимиты.
5: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо. Банк отказал, и что делать?
4: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
5: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
4: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
5: Получается, остается только третий путь.
4: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый – проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
5: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
4: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
5: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих?
4: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
1: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
4: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочий из Гомеля, который 2 года платит банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
6: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
3: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
6: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
3: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
6: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
3: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
7: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
3: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
3: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
2: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
3: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
8: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
9: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
3: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
12: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
3: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжелораненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
25: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза,
13: когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
16: Одноногих.
13: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
24: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
17: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
24: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
21: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
24: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
22: Я Ружицкая Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
24: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой?
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о тесном взаимодействии с Лаосом на международных площадках и в гуманитарной сфере.
25: Ваш визит, уважаемый господин заместитель премьер-министра, и сегодняшние переговоры представляются весьма актуальными, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. И Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. По поручению президента Республики Беларусь в гуманитарной сфере последние 3 года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе национального детского образовательно-оздоровительного лагеря «Зубрёв». В июле-августе этого года в данном оздоровительном лагере уже смогли отдохнуть 20 детей из Лаоса.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ станет

0: несколько десятков таких вагонов.
1: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикаций подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
2: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
1: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
2: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
1: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Первый заместитель директора и главный инженер института Минскметропроект Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
7: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временные объезды, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена, просчитываются прогнозные пассажиропотоки, выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции.

0: Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять, на водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовые моро-рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовые моро-рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
3: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
2: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
4: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
2: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
4: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
2: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
6: Ну, у вас неинтересно. Вообще насрать на людей.
7: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
6: Никому нахрен не нужна эта проблема.
7: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
8: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
7: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
9: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
10: Конечно. Да. Просто ответим «да».
5: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
11: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
5: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
12: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
5: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку Нижегород-Нефтьорг-Синтез, Пром-Нефтьорг-Синтез, Орск-Нефтьорг-Синтез, Запсиб-Нефтехим, а также Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ, говорит экономист Владимир Милов.
13: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
5: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
15: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1: Важный сигнал.
16: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
17: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
16: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
18: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
16: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
18: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
16: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
19: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
16: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
15: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций, и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенц», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
6: Ну, вот неинтересно. Вообще насрать на людей.
7: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
6: Никому нахрен не нужна эта проблема.
7: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
8: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам, а мы сейчас стоим в очереди за бензином.
7: За это лето точно лучше жить не стало.
9: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
10: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
5: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
11: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
5: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
12: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
5: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
13: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
5: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
21: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
20: Разве нет?
21: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
20: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
21: Угу.
20: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
21: так.
20: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
21: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
20: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 — 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
21: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
20: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
21: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
20: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
21: Конечно, нет.
20: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
21: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
20: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
21: Да, тогда рынок перегрелся.
20: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
21: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
20: Ну, логично, да.
21: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
20: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
21: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
20: Ага.
21: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
20: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
21: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
20: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
21: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
20: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
21: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
20: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, ФАФ, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
21: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
20: То есть склады переполнены.
21: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
20: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
21: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
20: Он считает только деньги.
21: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
20: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
21: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
20: Который нужно спасать в первую очередь?
21: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
20: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
21: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
20: Так.
21: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
20: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
21: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
20: А по факту?
21: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
20: И условия пишутся под конкретного победителя?
21: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
20: И побеждает домашний российский производитель.
21: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
20: А чем тогда?
21: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
20: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
21: Есть, да.
20: И они показывают совершенно иную динамику. За 25-й год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья: Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
21: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
20: То есть там не важна кредитная ставка банка?
21: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
20: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
21: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
20: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
21: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
20: Почему мизер?
21: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
20: Ну подожди, рынки же там гигантские.
21: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
20: Это правда.
21: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
20: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
21: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
20: Замкнутый круг.
21: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
20: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
21: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
20: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
21: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
20: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
21: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
20: Мертвый груз.
21: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
20: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
21: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
20: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
21: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
20: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
21: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
20: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейер. двери.
21: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
20: Так.
21: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
20: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
21: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
20: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
21: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
0: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
21: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
0: Потому что зависимость никуда не делась.
21: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
0: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
21: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
0: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
21: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
0: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
21: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
0: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
21: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
0: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решения которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
3: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
22: А тут сразу штраф, да?
3: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплаты, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
1: We'll be right back. Важный сигнал.
2: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
4: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
2: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
22: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
2: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
23: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
2: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
24: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
25: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, Налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
6: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
25: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
6: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
25: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
6: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
25: А что мы получим?
6: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
25: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
6: Ну, давай посмотрим на математику.
25: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
6: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
25: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
6: Угу. Хотя это распределительная система.
25: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
6: Ну, звучит грубо, но технически да.
25: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
6: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
25: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
6: Так.
25: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
6: Ой, да ладно.
25: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
6: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
25: Разве?
6: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
25: Ну, это общий котел.
8: Да.
15: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
8: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
15: Это правда, да, финансово это тяжело.
8: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
15: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
8: Ну, давай.
15: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
8: Но это же небольшой процент.
15: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
8: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы с

0: администрирование этой системы.
1: Но любое перераспределение требует администрирования.
0: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
1: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
0: И как это доказывать?
1: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «Child Free».
0: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
1: Почему ад? Принес справку и все.
0: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
1: А это что такое?
0: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
2: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
0: Ага, которая периодически виснет.
2: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
0: Звучит слишком идеально.
2: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
0: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
2: Люди всегда пытаются обойти налоги.
0: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
2: Но это же уголовное преступление.
0: И что? В итоге, вместо пополнения бюджета на детские сады, мы получим обогащение торговцев справками.
2: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
3: Давай.
2: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
0: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
2: Войну? Из-за 5%?
0: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
2: Это его выбор?
0: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
2: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
0: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
2: Каким образом?
0: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
2: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акцент.

0: Ленты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
1: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
0: Но уедут не все.
1: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
0: А что не так со спросом?
1: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
0: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
1: Но это преувеличение.
0: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
1: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
0: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
1: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
0: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
1: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
0: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
1: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
0: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
1: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
2: Да. Там много всего.
1: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
2: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
1: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
5: Второе по счету, но не по важности направления экономики. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовал сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
3: Важный сигнал.
6: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
7: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
6: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
8: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
6: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
8: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
6: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
9: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
6: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
10: Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером на пересечении дорог Аюцевич и Мир и Р-11 39-летняя женщина за рулем Рено не уступила дорогу Опелю. От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель Рено скончалась на месте, а двоих ее пассажиров госпитализировали. Бухгалтер из Островца проиграла в казино 100 тысяч рублей из госбюджета. 35-летняя сотрудница государственной организации оказалась под следствием за фатальное увлечение азартными играми. По версии следователей, женщина систематически переводила государственные деньги на свою личную карту и спускала их в онлайн-казино. Переводы маскировала под покупку хостоваров и оплату услуг, фальсифицируя отчетность. Наличности с кассы проводила мимо документов и зачисляла прямо себе на счет. Итог азартной схемы. Уголовное дело и растрата на 100 тысяч рублей. В Бобруйске из продажи изъяли китайские конфеты с запрещенной добавкой. В одном из магазинов обнаружили суперкислые конфеты со вкусом черники китайского производства. В составе продукта был указан подсластитель аспартам, применение которого в данной продукции не допускается требованиями техрегламентов. Госстандарт запретил ввоз и обращение конфет в Беларуси, а торговым организациям предписали изъять товар из продажи. В Белстате рассказали, что во втором квартале текущего года в среднем по стране за чертой бедности проживает 3,2% населения. В городах 2,5%, а в сельской местности более чем 5,5%. Самая высокая доля живущих за чертой бедности в Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областях. А среди самых благополучных регионов – Минск, Минская и Гродненская области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
11: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
3: Важный сигнал.
12: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
12: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
13: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
12: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о реализации с Лаосом совместных проектов в разных сферах.
14: Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку, номенклатуру промышленной продукции, оборудования, техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. В свою очередь, мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов, а также рассмотреть другие формы двухстороннего сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышения по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
16: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
15: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
16: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
15: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
16: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
15: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
16: ага,
15: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
16: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
15: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
16: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
15: И дорога пустая.
16: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
15: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
16: Абсолютно.
15: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
16: О, да, формальдегид.
15: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
16: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
15: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
16: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
15: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
16: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
15: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
16: Да, это часто вообще не заводы.
15: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
16: Это такой летний токсичный коктейль.
15: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
16: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
15: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
16: Жлобин – металлургия.
15: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
16: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
15: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
16: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
15: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит, трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
16: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью, лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
15: Когда ветер уже давно сменился.
16: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
15: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
16: Ну да, на бумаге.
15: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
16: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
15: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
16: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
15: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
16: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
15: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
16: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
15: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
16: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
15: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
16: Звучит как прорыв.
15: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
16: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
15: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
16: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
15: В каком смысле?
16: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
15: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
16: И как она учитывает новые реалии?
15: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
16: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
15: Лесов вроде бы не становится меньше.
16: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
15: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
16: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
15: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
16: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
15: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
16: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации, а если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
15: И закладывать это в издержки.
16: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
15: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегид и пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воен? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
18: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
17: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
19: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
17: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
20: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
17: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
21: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
17: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, Не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумират.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
23: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
10: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
5: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
10: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
5: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
10: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на Витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облисполкоме.
8: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
7: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облисполкоме.
8: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
7: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
8: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
7: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
9: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
6: В результате визуального осмотра установлено, что растекание навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
10: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
11: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Луэва, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
10: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
11: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
10: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Белоруссией и Кыргызстаном.
12: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты, какие-то продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
14: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
13: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год соглас...

0: значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
1: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
0: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос силы Сибири-2 до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
2: «Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны». Таково послание Индии. «Нам нужен конец войны, а не бесконечная война».
0: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
5: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
4: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
6: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
4: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
7: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
4: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо

0: соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
3: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
2: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
4: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
2: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь, рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
5: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
2: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чода.
6: 15.
7: Пандра.
6: 16.
7: Сола.
6: 17.
7: Сатра.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Невероятно, но факт.
8: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя догонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
10: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
11: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
10: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
13: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Устюга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Устилуги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Устилуга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
15: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Устилуга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
14: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Устугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
16: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
14: И Устилуга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
17: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
14: Вот в этом и проблема для России. Устилуга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах сдают НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
13: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период Кыргызского председательства. укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
18: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
7: Мосаме сарма.
18: Лето.
7: Мосаме гарма.
18: Весна.
7: Бахар.
18: Осень.
7: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
20: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
19: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
20: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
19: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
20: Картина становится уже, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
19: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
20: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще перестанет есть и платить за коммуналку.
19: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
20: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
19: Давай.
20: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
19: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
20: То есть средняя температура по больнице.
19: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату. Ту самую точку, ниже которой получает ровно половина всех работников.
20: Ага. И сколько она сейчас в регионах?
19: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
20: ну хорошо, даже если 1000, предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
19: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, ну, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
20: И получил нормальную прибыль.
19: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
20: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
19: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
20: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
19: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
20: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
19: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
20: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
19: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
20: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
19: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
20: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
19: Нет. Это деньги на базовое выживание.
20: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
19: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
20: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
19: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
20: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
19: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
20: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
19: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
20: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
19: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
20: В смысле?
19: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
20: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
19: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
20: И все, год наперед сгорает.
19: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
20: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
19: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
20: И сколько он съедает из бюджета?
19: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
20: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома. Обалдеть.
19: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
20: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
19: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
0: Как именно?
19: Смотри, у Гванка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
0: Ну да, модернизация.
19: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
0: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
19: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
0: То есть заводы остаются без дешевых денег?
19: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
0: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
19: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 26 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
0: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
19: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
0: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
19: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
0: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
19: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
0: И расплачивается он не рублями.
19: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
0: Создавая дикий спрос на валюту.
19: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
21: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
19: Именно так.
21: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
19: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
21: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
19: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
21: Качество портфеля падает?
19: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
21: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
19: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношенную детскую обувь?
21: Никак.
19: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
21: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
19: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
21: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
19: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
21: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
19: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
21: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
19: Регуляторный.
21: Да.
19: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
21: Ну, с точки зрения защиты банков, Это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
19: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
21: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
19: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
21: Получается, остается только третий путь.
19: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
21: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
19: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
21: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
19: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
21: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
19: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
22: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
4: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
22: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
4: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
22: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
4: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
2: белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
4: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
4: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
5: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
4: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
8: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
23: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
4: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
24: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
4: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт, не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу? Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. военных чатах снова обсуждают истории тяжелораненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
1: И я знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
10: Одноногих.
1: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
14: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
11: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
14: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
15: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
14: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
16: Я Ружицкая Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается, называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
14: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о тесном взаимодействии с Лаосом на международных площадках и в гуманитарной сфере.
25: Ваш визит, уважаемый господин заместитель премьер-министра, и сегодняшнее переговоры представляются весьма актуальными, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. И Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. По поручению президента Республики Беларусь в гуманитарной сфере последние 3 года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе национального детского образовательно-оздоровительного лагеря «Зубрёв». В июле-августе этого года в данном оздоровительном лагере уже смогли отдохнуть 20 детей из Лаоса.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
10: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
7: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
13: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
7: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
13: Установлено, что как минимум 1 единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
7: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: чем пакистанский, вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
0: Пир.
3: Вторник.
0: Мангал.
3: Среда.
0: Будх.
3: Четверг.
0: Джумират.
3: Пятница.
0: Джума.
3: Суббота.
0: Хафта.
3: Воскресенье.
0: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.

0: протяженности и сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций. Оно очень нагруженное, мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена, просчитываются прогнозные пассажиропотоки, выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении, но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять, но водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
3: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
2: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
4: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было

0: Брошено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
1: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
0: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
1: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
4: Не, у вас не интересно. Мне вообще насрать на людей.
5: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
4: Никому нахрен не нужна эта проблема.
5: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
6: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
5: За это лето точно лучше жить не стало.
7: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
8: Так, конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
3: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
3: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
13: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Важный сигнал.
14: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
14: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
16: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
14: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
14: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
17: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
14: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
13: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла: терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
4: Ну, у вас не интересно. Вообще насрать на людей.
18: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
4: Никому нахрен не нужна эта проблема.
5: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
6: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
18: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
7: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
8: Конечно. Да. Просто ответим «да».
3: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
3: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: НПЗ «Ярослав Нефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку Нижегород Нефтеоргсинтез, Пром Нефтеоргсинтез, Орск Нефтеоргсинтез, Запсиб Нефтехим, а также Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ, говорит экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, а делать тоже вопрос, где...
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
20: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
19: Разве нет?
20: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
19: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
20: Угу.
19: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
20: так.
19: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
20: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
19: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
20: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
19: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
20: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
19: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
20: Конечно, нет.
19: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
20: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
19: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
20: Да, тогда рынок перегрелся.
19: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
20: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
19: Ну, логично, да.
20: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
19: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
20: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
19: Ага.
20: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
19: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
20: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
19: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
20: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
19: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
20: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
19: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Shaklan, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
20: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
19: То есть склады переполнены.
20: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
19: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
20: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
19: Он считает только деньги.
20: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
19: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
20: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
19: Который нужно спасать в первую очередь?
20: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
19: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
20: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
19: Так.
20: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
19: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
20: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
19: А по факту?
20: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
19: И условия пишутся под конкретного победителя.
20: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
19: И побеждает домашний российский производитель.
20: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
19: А чем тогда?
20: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
19: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
20: Есть, да.
19: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья: Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
20: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
19: То есть там не важна кредитная ставка банка?
20: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
19: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
20: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
19: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
20: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
19: Почему мизер?
20: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
19: Ну подожди, рынки же там гигантские.
20: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
19: Это правда.
20: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
19: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
20: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
19: Замкнутый круг.
20: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
19: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
20: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
19: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
20: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
19: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
20: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
19: Мертвый груз.
20: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
19: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
20: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
19: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
20: Ну да, Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
19: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
20: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
19: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
20: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
19: Так.
20: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
19: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
20: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
19: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
20: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
0: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
20: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
0: Потому что зависимость никуда не делась.
20: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
0: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
20: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
0: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
20: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
0: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
20: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
0: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
20: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
0: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
1: понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
21: А тут сразу штраф, да?
1: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
2: Важный сигнал.
22: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
23: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
22: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
24: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
22: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
25: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
22: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
26: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Белоруссией и Кыргызстаном.
27: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами, около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты, какие-то продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. регион. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
5: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
4: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
5: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
4: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
5: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
4: А что мы получим?
5: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
4: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
5: Ну, давай посмотрим на математику.
4: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
5: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
4: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
5: Угу. Хотя это распределительная система.
4: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
5: Ну, звучит грубо, но технически да.
4: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
5: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
4: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
5: Так.
4: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
5: Ой, да ладно.
4: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность — это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков? Компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
6: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
4: Разве?
6: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
4: Ну, это общий котел. Да.
6: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
4: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
6: Это правда, да, финансово это тяжело.
4: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
6: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
4: Ну, давай.
6: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
4: Но это же небольшой процент.
6: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
4: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
6: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
4: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
6: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
4: Но любое перераспределение требует администрирования.
6: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
4: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
6: И как это доказывать?
4: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
6: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
4: Почему ад? Принес справку и все.
6: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
4: А это что такое?
6: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
4: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
6: Ага, которая периодически виснет.
7: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
13: Звучит слишком идеально.
7: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
13: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
7: Люди всегда пытаются обойти налоги.
13: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
7: Но это же уголовное преступление.
13: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
7: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем.

0: Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
1: Это его выбор?
0: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
1: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
0: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
1: Каким образом?
0: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
1: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
0: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
1: Но уедут не все.
0: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
1: А что не так со спросом?
0: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
2: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
0: Но это преувеличение.
2: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
0: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
1: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
0: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
1: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
0: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
1: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
0: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
2: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
0: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.

0: меняться.
1: Да, там много всего.
0: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
1: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
0: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
4: Второе по счету, но не по важности направления – экономика. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Важный сигнал.
5: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
6: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
5: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
7: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
5: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
7: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
5: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
5: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
4: Второе по счету, но не по важности направление экономики. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использование искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На Радиосигнал.
9: Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером на пересечении дорог Аюцевичи Мир и Р-11 39-летняя женщина за рулем Рено не уступила дорогу Опелю. От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель Рено скончалась на месте, а двоих ее пассажиров госпитализировали. Бухгалтер из Островца проиграла в казино 100 тысяч рублей из госбюджета. 35-летняя сотрудница государственной организации оказалась под следствием за фатальное увлечение азартными играми. По версии следователей, женщина систематически переводила государственные деньги на свою личную карту и спускала их в онлайн-казино. Переводы маскировала под покупку хостоваров и оплату услуг, фальсифицируя отчетность. Наличности с кассы проводила мимо документов и зачисляла прямо себе на счет. Итог азартной схемы – уголовное дело и растрата на 100 тысяч рублей. В Бобруйске из продажи изъяли китайские конфеты с запрещенной добавкой. В одном из магазинов обнаружили суперкислые конфеты со вкусом черники китайского производства. В составе продукта был указан подсластитель аспартам, применение которого в данной продукции не допускается требованиями техрегламентов. Госстандарт запретил ввоз и обращение конфет в Беларуси, а торговым организациям предписали изъять товар из продажи. В Белстате рассказали, что во втором квартале текущего года в среднем по стране за чертой бедности проживает 3,2% населения. В городах 2,5%, а в сельской местности более чем 5,5%. Самая высокая доля живущих за чертой бедности в Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областях. А среди самых благополучных регионов – Минск, Минская и Гродненская области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и среднего образования Виктория Жигалко о круглосуточных группах в детских садах.
10: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
2: Важный сигнал.
11: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
11: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы, и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживает и ремонтирует российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
12: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
11: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о реализации с Лаосом совместных проектов в разных сферах.
13: Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку, номенклатуру промышленной продукции, оборудования, техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. В свою очередь, мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов, а также рассмотреть другие формы двухстороннего сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
15: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
14: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
15: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
14: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
15: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
14: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
15: ага.
14: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
15: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
14: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
15: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
14: И дорога пустая.
15: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
14: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
15: Абсолютно.
14: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
15: О, да, формальдегид.
14: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
15: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
14: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
15: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
14: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
15: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
14: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
15: Да, это часто вообще не заводы.
14: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
15: Это такой летний токсичный коктейль.
14: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
15: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
14: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
15: Жлобин – металлургия.
14: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
15: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
14: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
15: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
14: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит, трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
15: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
14: Когда ветер уже давно сменился.
15: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
14: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
15: Ну да, на бумаге.
14: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
15: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
14: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
15: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
14: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
15: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
14: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
15: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
14: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
15: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
14: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
15: Звучит как прорыв.
14: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
15: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
14: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
15: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
14: В каком смысле?
15: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
14: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
15: И как она учитывает новые реалии?
14: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
15: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
14: Лесов вроде бы не становится меньше.
15: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена, но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
14: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
15: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
14: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
15: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
14: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
15: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
14: И закладывать это в издержки.
15: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
14: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воем? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
17: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
16: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
18: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
16: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
8: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
16: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
19: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
16: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
21: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
21: Вторник.
22: Мангал.
21: Среда.
22: Будх.
21: Четверг.
22: Джумират.
21: Пятница.
22: Джума.
21: Суббота.
22: Хафта.
21: Воскресенье.
22: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
0: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
9: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
1: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
9: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
1: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
9: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
5: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
10: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облсполкоме.
5: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребность в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
10: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
5: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
10: В облсполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
4: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
6: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
9: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
7: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
9: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
7: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
9: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Белоруссией и Кыргызстаном.
12: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты, какие-то продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
24: В двустороннем плане эта тема будет
11: обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
23: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
13: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.

0: пути от бесконечной войны к установлению мира.
1: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
0: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
4: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
3: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
5: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
3: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
6: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
3: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон. Мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. В

0: Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
1: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
0: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
2: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
0: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
3: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
0: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
7: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
10: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
11: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
10: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
13: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Устюга снова под атакой, и это уже второй раз Меньше чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
15: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
14: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
16: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
14: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
17: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
14: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах сдают НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
13: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
5: Пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
19: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
18: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
19: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
18: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
19: Картина становится уже, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
18: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
19: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы. При условии, что человек вообще перестанет есть и платить за коммуналку.
18: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
19: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
18: Давай.
19: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
18: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
19: То есть средняя температура по больнице.
18: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получает ровно половина всех работников.
19: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
18: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
19: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
18: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
19: И получил нормальную прибыль.
18: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
19: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
18: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
19: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
18: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
19: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
18: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
19: Понимаю. То есть номинально в расщетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
18: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
19: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
18: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
19: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
18: Нет. Это деньги на базовое выживание.
19: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
18: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
19: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
18: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
19: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
18: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
19: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
18: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем, просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
19: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это суперлояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
18: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
19: В смысле?
18: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
19: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
18: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
19: И все, годный период сгорает.
18: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
19: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
18: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
19: И сколько он съедает из бюджета?
18: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
19: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома? Обалдеть!
18: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
19: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
18: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
19: Как именно?
18: Смотри, у банка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
19: Ну да, модернизация.
18: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
19: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
18: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц. Риски размазаны, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
19: То есть заводы остаются без дешевых денег?
18: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
19: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
18: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 26 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
19: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
18: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
19: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
18: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
19: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
18: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
19: И расплачивается он не рублями.
18: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
19: Создавая дикий спрос на валюту.
18: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
19: Импорт дорожает. И инфляция заходит на новый круг.
18: Именно так.
19: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
18: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
19: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
18: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
19: Качество портфеля падает.
18: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
19: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
18: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношеную детскую обувь?
19: Никак.
18: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
19: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
18: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
19: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
18: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
19: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
18: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
19: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
18: Регуляторный.
19: Да.
18: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным. Вводит строгие лимиты.
19: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо. Банк отказал, и что делать?
18: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
19: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
18: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
19: Получается, остается только третий путь.
18: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый – проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
19: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
18: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
19: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
18: Да, Только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
20: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
18: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочий из Гомеля, который 2 года платит банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
23: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
22: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
23: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
22: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
23: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
22: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
24: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
22: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам. И тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал
0: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Контроль качества на радиосигнал.
22: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в пинских десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
1: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
22: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
2: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
3: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
22: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
4: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
22: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Радиосигнал. Военная правда.
25: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт, не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу? Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
26: И я знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
27: Одноногих.
26: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
25: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
7: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
10: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
11: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
10: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
14: Я Ружицкая Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
10: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой?
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о тесном взаимодействии с Лаосом на международных площадках и в гуманитарной сфере.
15: Ваш визит, уважаемый господин заместитель премьер-министра, и сегодняшние переговоры представляются весьма актуальными, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. И Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. По поручению президента Республики Беларусь в гуманитарной сфере последние 3 года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе национального детского образовательно-оздоровительного лагеря «Зубрёв». В июле-августе этого года в данном оздоровительном лагере уже смогли отдохнуть 20 детей из Лаоса.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
5: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
6: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
5: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикаций подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
8: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
5: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
8: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
5: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
9: Вторник.
13: Мангал.
9: Среда.
13: Будх.
9: Четверг.
13: Джумерат.
9: Пятница.
13: Джума.
9: Суббота.
13: Хафта.
9: Воскресенье.
13: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
12: Первый заместитель директора и главный инженер института Минскметропроект Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
16: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временный объезд, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано, и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций. Оно очень нагруженное, мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается.

0: жиропотоки, выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять, на водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
3: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
2: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
4: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислочь ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
2: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
4: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота,

0: фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
1: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
4: Ну, у вас неинтересно. Вообще насрать на людей.
5: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
4: Никому нахрен не нужна эта проблема.
5: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
6: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
5: За это лето точно лучше жить не стало.
7: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
8: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
3: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот и дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
3: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку Нижегород-Нефтьорг-Синтез, Пром-Нефтьорг-Синтез, Орск-Нефтьорг-Синтез, Запсиб-Нефтехим, а также Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ, говорит экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
13: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Важный сигнал.
14: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
14: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
16: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
14: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
14: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
17: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
14: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
13: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций, и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
4: Ну, вот мне интересно, вообще насрать на людей.
18: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
4: Никому нахрен не нужна эта проблема.
5: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
6: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
18: За это лето точно лучше жить не стало.
7: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
8: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
3: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
3: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
20: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
19: Разве нет?
20: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
19: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
20: Угу.
19: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
20: так.
19: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
20: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
19: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
20: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
19: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
20: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
19: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
20: Конечно, нет.
19: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
20: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
19: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
20: Да, тогда рынок перегрелся.
19: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
20: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
19: Ну, логично, да.
20: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
19: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
20: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
19: Ага.
20: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
19: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
20: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
19: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
20: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
19: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
20: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
19: Но есть же еще мощный китайский фактор – бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ», они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
20: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
19: То есть склады переполнены.
20: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
19: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
20: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
19: Он считает только деньги.
20: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
19: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
20: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
19: Который нужно спасать в первую очередь?
20: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
19: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
20: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
19: Так.
20: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
19: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
20: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
19: А по факту?
20: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
19: И условия пишутся под конкретного победителя?
20: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
19: И побеждает домашний российский производитель.
20: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
19: А чем тогда?
20: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
19: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
20: Есть, да.
19: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья: Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
20: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
19: То есть там не важна кредитная ставка банка?
20: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
19: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
20: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
19: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
20: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
19: Почему мизер?
20: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
19: Ну подожди, рынки же там гигантские.
20: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники: первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
19: Это правда.
20: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
19: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
20: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
19: Замкнутый круг.
20: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
19: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
20: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
19: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
20: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
19: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
20: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
19: Мертвый груз.
20: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
19: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
20: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
19: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
20: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
19: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
20: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
19: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейер. конвейере.
20: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
19: Так.
20: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
19: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
20: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
19: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
20: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
0: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
20: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
0: Потому что зависимость никуда не делась.
20: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
0: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
20: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
0: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
20: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
0: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципалитеты, муниципальные автобусы.
20: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
0: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
20: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
0: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
22: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
23: А тут сразу штраф, да?
22: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работать мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
2: We'll be right back. Важный сигнал.
1: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
15: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
1: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
16: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
1: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
23: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
1: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
25: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами, около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты, какие-то продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
26: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема
4: очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
5: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
4: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
5: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
4: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
5: Окей, я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
4: А что мы получим?
5: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
4: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
5: Ну, давай посмотрим на математику.
4: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
5: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
4: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
5: Угу. Хотя это распределительная система.
4: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
5: Ну, звучит грубо, но технически да.
4: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
5: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
4: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
5: Так.
4: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
5: Ой, да ладно.
4: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
5: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
4: Разве?
6: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
4: Ну, это общий котел. Да.
6: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
4: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
6: Это правда, да, финансово это тяжело.
4: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
6: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
4: Ну, давай.
6: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
4: Но это же небольшой процент.
6: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
4: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
6: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
4: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
6: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
4: Но любое перераспределение требует администрирования.
6: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
4: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
6: И как это доказывать?
4: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
6: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
4: Почему ад? Принес справку и все.
6: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
4: А это что такое?
6: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
4: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
6: Ага, которая периодически виснет.
4: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
6: Звучит слишком идеально.
4: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
6: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
4: Люди всегда пытаются обойти налоги.
6: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
4: Но это же уголовное преступление.
6: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
4: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
7: Давай.
4: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительные экстерналии. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
6: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
4: Войну? Из-за 5%?
6: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
4: Это его выбор?
6: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
4: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та,

0: Налог не создаст принципиально новой дискриминации, он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
1: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
0: Но уедут не все.
1: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
0: А что не так со спросом?
1: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
0: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
1: Но это преувеличение.
0: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
1: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
0: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
1: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
0: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
1: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
0: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
1: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
0: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
1: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
0: Да. Там много всего.
1: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
0: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
1: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
4: Второе по счету, но не по важности направления экономик. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты.

0: укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен, и мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
1: Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
3: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
4: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
4: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
5: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
0: Второе по счету, но не по важности направление – экономика. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использование искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером на пересечении дорог Аюцевич и Мир и Р-11 39-летняя женщина за рулем Рено не уступила дорогу Опелю. От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель Рено скончалась на месте, а двоих ее пассажиров госпитализировали. Бухгалтер из Островца проиграла в казино 100 тысяч рублей из госбюджета. 35-летняя сотрудница государственной организации оказалась под следствием за фатальное увлечение азартными играми. По версии следователей, женщина систематически переводила государственные деньги на свою личную карту и спускала их в онлайн-казино. Переводы маскировала под покупку хостоваров и оплату услуг, фальсифицируя отчетность. Наличности с кассы проводила мимо документов и зачисляла прямо себе на счет. Итог азартной схемы. Схемы, уголовное дело и растрата на 100 тысяч рублей. В Бобруйске из продажи изъяли китайские конфеты с запрещенной добавкой. В одном из магазинов обнаружили суперкислые конфеты со вкусом черники китайского производства. В составе продукта был указан подсластитель аспартам, применение которого в данной продукции не допускается требованиями техрегламентов. Госстандарт запретил ввоз и обращение конфет в Беларуси, а торговым организациям предписали изъять товар из продажи. В Белстате рассказали, что во втором квартале текущего года в среднем по стране за чертой бедности проживает 3,2% населения. В городах 2,5%, а в сельской местности более чем 5,5%. Самая высокая доля живущих за чертой бедности в Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областях. А среди самых благополучных регионов – Минск, Минская и Гродненская области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
6: Главный специалист отдела дошкольного, общего, среднего и среднего образования Виктория Жигалко о круглосуточных группах в детских садах.
8: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
1: Важный сигнал.
9: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
9: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
10: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
9: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о реализации с Лаосом совместных проектов в разных сферах.
11: Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку, номенклатуру промышленной продукции, оборудования, техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. В свою очередь, мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов, а также рассмотреть другие формы двухстороннего сотрудничества.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
13: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
12: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
13: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
12: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
13: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
12: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
13: ага,
12: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
13: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
12: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
13: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
12: И дорога пустая.
13: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
12: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
13: Абсолютно.
12: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
13: О, да, формальдегид.
12: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
13: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
12: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
13: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
12: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
13: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
12: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
13: Да, это часто вообще не заводы.
12: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
13: Это такой летний токсичный коктейль.
12: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
13: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
12: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
13: Жлобин – металлургия.
12: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
13: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
12: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
13: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
12: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
13: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
12: Когда ветер уже давно сменился.
13: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
12: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
13: Ну да, на бумаге.
12: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
13: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
12: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
13: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
12: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют. вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
13: И самое циничное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
12: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
13: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
12: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
13: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
12: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
13: Звучит как прорыв.
12: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
13: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
12: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
13: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
12: В каком смысле?
13: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
12: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
13: И как она учитывает новые реалии?
12: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
13: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
12: Лесов вроде бы не становится меньше.
13: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена, но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
12: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей, а теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить, поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
13: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
12: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
13: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
12: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
13: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
12: И закладывать это в издержки.
13: Да. без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
12: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воен? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
15: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
14: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
16: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
14: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
17: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
14: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
18: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
14: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
20: Вторник.
21: Мангал.
20: Среда.
21: Будх.
20: Четверг.
21: Джумерат.
20: Пятница.
21: Джума.
20: Суббота.
21: Хафта.
20: Воскресенье.
21: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
3: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
7: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикаций подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
4: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
7: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
4: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
7: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
22: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
23: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
22: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облсполкоме.
23: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно, то есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
22: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
23: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
22: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
0: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
2: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
7: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
5: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Луэва, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
7: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
5: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
7: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
8: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами, около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
11: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
9: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Сила Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
12: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
9: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос силы Сибири-2 до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили по повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
13: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
9: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему

0: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
1: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
0: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
2: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
0: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
3: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
0: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
5: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
4: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Алекс Калин.

0: Белов.
1: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали и там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить, поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
0: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
2: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
0: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатра.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Невероятно, но факт.
7: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно...
6: Важный сигнал.
8: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
8: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
9: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
8: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
11: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Устюга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Устилуги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Устилуга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
13: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Устилуга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
12: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Устугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
14: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
12: И Устилуга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно, говорит военный эксперт Денис Корнеев.
15: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
12: Вот в этом и проблема для России. Устилуга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах сдают НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь.
3: Радиосигнал. Подробно
16: о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
11: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
4: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
18: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
17: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
18: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
17: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
18: Картина становится уже, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
17: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
18: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, перестанет есть и платить за коммуналку.
17: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
18: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
17: Давай.
18: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
17: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
18: То есть средняя температура по больнице.
17: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получает ровно половина всех работников.
18: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
19: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
18: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
17: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
18: И получил нормальную прибыль.
17: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
18: То есть... Директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
17: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
18: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
17: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
18: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
17: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
18: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
17: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
18: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
17: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
18: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
17: Нет. Это деньги на базовое выживание.
18: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
17: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
18: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
17: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
18: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
17: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
18: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
17: Да. Кредит перестал быть, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
18: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это суперлояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
17: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
18: В смысле?
17: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
18: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
17: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
18: И все, год наперед сгорает.
17: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
18: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
17: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
18: И сколько он съедает из бюджета?
17: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
18: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома? Обалдеть!
17: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
18: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
17: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
18: Как именно?
17: Смотри, у банка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
18: Ну да, модернизация.
17: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
18: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
17: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц. Риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
18: То есть заводы остаются без дешевых денег?
17: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
18: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
17: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 26 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
18: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
17: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
18: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
17: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
18: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
17: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
18: И расплачивается он не рублями.
17: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
18: Создавая дикий спрос на валюту.
17: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
18: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
17: Именно так.
18: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
17: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
18: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
17: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
18: Качество портфеля падает?
17: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
18: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
17: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношеную детскую обувь?
18: Никак.
17: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
18: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
17: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
18: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
17: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
18: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты-рассрочки.
17: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
18: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
17: Регуляторный.
18: Да.
17: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
18: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
17: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
18: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
17: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
18: Получается, остается только третий путь.
17: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
18: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
17: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
18: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
17: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
18: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
17: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
22: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
21: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
22: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
21: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы, а за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
0: We don't have evidence that government.
22: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
21: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
1: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
21: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
21: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
2: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
21: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
23: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
24: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
21: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
25: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
21: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт, не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу? Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
7: И я знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
8: Одноногих.
7: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
6: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
9: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
6: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
13: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
6: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
14: Я оружейница Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
3: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент Фролдап перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой?
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о тесном взаимодействии с Лаосом на международных площадках и в гуманитарной сфере.
10: Ваш визит, уважаемый господин заместитель премьер-министра, и сегодняшние переговоры представляются весьма актуальными, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. И Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. По поручению президента Республики Беларусь в гуманитарной сфере последние 3 года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе национального детского образовательно-оздоровительного лагеря «Зубрёв». В июле-августе этого года в данном оздоровительном лагере уже смогли отдохнуть 20 детей из Лаоса.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
12: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
11: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
4: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
11: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
4: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
11: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на Витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
20: Вторник.
5: Мангал.
20: Среда.
5: Будх.
20: Четверг.
5: Джумерат.
20: Пятница.
5: Джума.
20: Суббота.
5: Хафта.
20: Воскресенье.
5: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
16: Первый заместитель директора и главный инженер института Минскметропроект Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
18: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временные объезды, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно стрессировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена, просчитываются прогнозные пассажиропотоки, выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
20: Новости регионов. На радиосигнал.
11: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей.

0: Сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
1: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
0: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
2: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислочь ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
0: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
2: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
0: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
6: Ну, у вас не интересно. Ну, вообще насрать на людей.
7: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
6: Никому нахрен не нужна эта проблема.
7: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
8: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
7: За это лето точно лучше жить не стало.
9: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
10: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
5: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному

0: них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
1: Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
0: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
2: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
6: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4: Важный сигнал.
7: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
8: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
7: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
9: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
7: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
9: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
7: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
10: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
7: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
6: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций, и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
11: Не, у вас не интересно. Мне вообще насрать на людей.
12: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
11: Никому нахрен не нужна эта проблема.
12: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
13: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
12: За это лето точно лучше жить не стало.
14: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
15: Так, конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
0: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
16: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
0: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
2: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтьорг-Синтез», «Промнефтьорг-Синтез», «Орск-Нефтьорг-Синтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
18: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
17: Разве нет?
18: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
17: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
18: Угу.
17: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
18: так.
17: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
18: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
17: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
18: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
17: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
18: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького гринка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
17: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
18: Конечно, нет.
17: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
18: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
17: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
18: Да, тогда рынок перегрелся.
17: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
18: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
17: Ну, логично, да.
18: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
17: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
18: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
17: Ага.
18: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
17: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
18: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
17: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
18: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
17: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
18: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
17: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
18: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
17: То есть склады переполнены.
18: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
17: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
18: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
17: Он считает только деньги.
18: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
17: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
18: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
17: Который нужно спасать в первую очередь?
18: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
17: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
18: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
17: Так.
18: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
17: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
18: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
17: А по факту?
18: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
17: И условия пишутся под конкретного победителя.
18: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
17: И побеждает домашний российский производитель.
18: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
17: А чем тогда?
18: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
17: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
18: Есть, да.
17: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
19: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
17: То есть там не важна кредитная ставка банка?
19: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
17: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
19: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
17: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
19: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
17: Почему мизер?
19: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
17: Ну подожди, рынки же там гигантские.
19: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
17: Это правда.
19: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
17: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
19: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
17: Замкнутый круг.
19: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
17: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
19: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
17: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
19: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
17: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. смерти. Но за это спасение кто-то должен платить.
18: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
17: Мертвый груз.
18: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
17: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
18: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
17: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
18: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
17: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
18: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
17: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
18: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
17: Так.
18: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
17: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
18: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
17: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
18: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
20: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
18: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
20: Потому что зависимость никуда не делась.
18: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
20: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
18: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
20: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
18: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
20: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
18: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
20: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
18: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
20: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решения которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
21: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
22: А тут сразу штраф, да?
21: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
4: Важный сигнал.
23: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
24: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
23: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
25: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
23: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
26: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
23: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
5: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами, около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты, какие-то продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
7: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
6: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
7: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
6: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
7: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
6: А что мы получим?
7: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
6: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
7: Ну, давай посмотрим на математику.
6: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
7: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
6: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
7: Угу. Хотя это распределительная система.
6: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
7: Ну, звучит грубо, но технически да.
6: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще полтора. пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
8: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
6: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
8: Так.
6: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
8: Ой, да ладно.
6: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность — это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
8: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
6: Разве?
8: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
6: Ну, это общий котел. Да.
8: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
6: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
8: Это правда, да, финансово это тяжело.
6: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
8: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
6: Ну давай.
8: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
6: Но это же небольшой процент.
8: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
6: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
8: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
6: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
8: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
6: Но любое перераспределение требует администрирования.
8: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
6: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
8: И как это доказывать?
6: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
8: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
6: Почему ад?
9: Принес справку и все.
8: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
9: А это что такое?
8: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс, и при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
9: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
8: Ага, которая периодически виснет.
9: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
8: Звучит слишком идеально.
9: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
8: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
9: Люди всегда пытаются обойти налоги.
8: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
9: Но это же уголовное преступление.
8: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
9: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
10: Давай.
9: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
8: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
9: Войну? Из-за 5%?
8: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
9: Это его выбор?
8: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
9: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
8: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
9: Каким образом?
8: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
9: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
8: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
9: Но уедут не все.
8: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
9: А что не так со спросом?
8: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время, и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
9: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
8: Но это преувеличение.
9: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
8: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
9: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
8: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека

0: семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
1: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
0: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
1: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
0: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
1: Да. Там много всего.
0: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
1: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
0: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
4: Второе по счету, но не по важности направление – экономика. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использование искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Важный сигнал.
5: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
6: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
5: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич.
7: Уже на сегодняшний день.

0: сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
0: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все. Как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
5: Второе по счету, но не по важности направления экономики. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером на пересечении дорог Аюцевич и Мир и Р-11 39-летняя женщина за рулем Рено не уступила дорогу Опелю. От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель Рено скончалась на месте, а двоих ее пассажиров госпитализировали. Бухгалтер из Островца проиграла в казино 100 тысяч рублей из госбюджета. 35-летняя сотрудница государственной организации оказалась под следствием за фатальное увлечение азартными играми. По версии следователей, женщина систематически переводила государственные деньги на свою личную карту и спускала их в онлайн-казино. Переводы маскировала под покупку хостоваров и оплату услуг, фальсифицируя отчетность. Наличности с кассы проводила мимо документов и зачисляла прямо себе на счет. Итог азартной схемы. Уголовное дело и растрата на 100 тысяч рублей. В Бобруйске из продажи изъяли китайские конфеты с запрещенной добавкой. В одном из магазинов обнаружили суперкислые конфеты со вкусом черники китайского производства. В составе продукта был указан подсластитель аспартам, применение которого в данной продукции не допускается требованиями техрегламентов. Госстандарт запретил ввоз и обращение конфет в Беларуси, а торговым организациям предписали изъять товар из продажи. В Белстате рассказали, что во втором квартале текущего года в среднем по стране за чертой бедности проживает 3,2% населения. В городах 2,5%, а в сельской местности более чем 5,5%. Самая высокая доля живущих за чертой бедности в Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областях. А среди самых благополучных регионов – Минск, Минская и Гродненская области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Главный специалист отдела дошкольного, общего, среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
7: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять сходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
3: Важный сигнал.
8: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
8: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
9: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
8: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Виктор Карамкевич о реализации с Лаосом совместных проектов в разных сферах.
10: Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку, номенклатуру промышленной продукции, оборудования, техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. В свою очередь, мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов, а также рассмотреть другие формы двухстороннего сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
12: 865 тысяч тонн. Именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
11: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
12: Да, на бумаге звучит как победа. Но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
11: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
12: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
11: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
12: ага.
11: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
12: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
11: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
12: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
11: И дорога пустая.
12: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
11: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
12: Абсолютно.
11: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
12: О, да, формальдегид.
11: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
12: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
11: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
12: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
11: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
12: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
11: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
12: Да, это часто вообще не заводы.
11: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
12: Это такой летний токсичный коктейль.
11: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
12: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
11: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
12: Жлобин – металлургия.
11: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
12: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
11: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
12: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
11: Локального выхлопа, да. но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
12: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
11: Когда ветер уже давно сменился.
12: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
11: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
12: Ну да, на бумаге.
11: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
12: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
11: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
12: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
11: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
12: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
11: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
12: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
11: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
12: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
11: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
12: Звучит как прорыв.
11: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
12: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
11: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
12: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
11: В каком смысле?
12: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
11: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
12: И как она учитывает новые реалии?
11: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
12: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
11: Лесов вроде бы не становится меньше.
12: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
11: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
12: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
11: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
12: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
11: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
12: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
11: И закладывать это в издержки.
12: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
11: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воем? Помните, как участников СВО обещали сделать новое элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
14: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
13: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
15: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
13: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
2: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
13: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
16: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
13: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
3: Вторник.
18: Мангал.
3: Среда.
18: Будх.
3: Четверг.
18: Джумерат.
3: Пятница.
18: Джума.
3: Суббота.
18: Хафта.
3: Воскресенье.
18: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
19: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
6: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикаций подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
20: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
6: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
20: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
6: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облисполкоме.
21: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
0: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облисполкоме.
21: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребность в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
0: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
21: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
0: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
5: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
1: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
6: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
7: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
6: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
7: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
6: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
22: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Силы Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
8: в двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
23: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
10: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
23: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили по вестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
11: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
23: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
12: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
6: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
24: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
6: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако со слов очевидцев известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
2: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границе.

0: любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
3: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
2: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
4: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
2: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
5: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
2: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистан.

0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодах.
0: 15.
1: Пандрах.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Невероятно, но факт.
3: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
5: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
4: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
5: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
4: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
7: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Устюга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Устилуги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Устилуга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
9: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
8: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Устугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
10: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
8: И Устилуга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
11: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
8: Вот в этом и проблема для России. Устилуга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах сдают НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
7: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
0: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
13: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
12: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
13: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
12: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
13: Картина становится уже, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
12: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
13: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще перестанет есть и платить за коммуналку.
12: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
13: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
12: Давай.
13: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
12: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
13: То есть средняя температура по больнице.
12: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату. Ту самую точку, ниже которой получает ровно половина всех работников.
13: Ага. И сколько она сейчас в регионах?
12: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
13: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
12: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, ну, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
13: И получил нормальную прибыль.
12: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
13: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
12: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
13: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
12: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
13: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
12: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
13: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
12: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
13: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
12: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
13: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
12: Нет. Это деньги на базовое выживание.
13: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
12: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
13: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
12: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
13: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
12: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
13: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
12: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем, просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
13: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это суперлояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
12: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
13: В смысле?
12: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
13: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
12: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
13: И все, годный период сгорает.
12: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
13: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
12: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
13: И сколько он съедает из бюджета?
12: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
13: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома. Обалдеть.
12: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
13: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
12: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
13: Как именно?
12: Смотри, у Гванка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
13: Ну да, модернизация.
12: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
13: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
12: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
13: То есть заводы остаются без дешевых денег?
12: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
13: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
12: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 2026 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
13: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
12: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
13: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
12: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
13: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
12: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
13: И расплачивается он не рублями.
12: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
13: Создавая дикий спрос на валюту.
12: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
14: Импорт дорожает. И инфляция заходит на новый круг.
12: Именно так.
14: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
12: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
14: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
12: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
13: Качество портфеля падает.
12: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
13: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
12: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношеную детскую обувь?
13: Никак.
12: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
13: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
12: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
13: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
12: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
13: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
12: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
13: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
12: Регуляторный.
13: Да.
12: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
13: Ну, с точки зрения защиты банков,
14: Это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
12: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
14: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
12: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
14: Получается, остается только третий путь.
12: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
14: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
12: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
14: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
12: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
15: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
12: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
17: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
16: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
17: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
16: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
17: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
16: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
18: белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
16: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
16: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
19: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
16: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
20: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
21: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
16: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
22: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
16: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт, не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу? Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжелораненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
3: И я знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
4: Одноногих.
3: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
23: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
10: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
23: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
5: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
23: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
9: Я оружейская Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
23: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о тесном взаимодействии с Лаосом на международных площадках и в гуманитарной сфере.
24: Ваш визит, уважаемый господин заместитель премьер-министра, и сегодняшнее переговоры представляются весьма актуальными, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. И Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. По поручению президента Республики Беларусь в гуманитарной сфере последние 3 года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе национального детского образовательно-оздоровительного лагеря «Зубрёв». В июле-августе этого года в данном оздоровительном лагере уже смогли отдохнуть 20 детей из Лаоса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
4: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
1: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикаций подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
7: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
1: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
7: Установлено, что как минимум 1 единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
1: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. чем пакистанский, вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
0: Пир.
2: Вторник.
0: Мангал.
2: Среда.
0: Будх.
2: Четверг.
0: Джумерат.
2: Пятница.
0: Джума.
2: Суббота.
0: Хафта.
2: Воскресенье.
0: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
6: Первый заместитель директора и главный инженер института Минскметропроект Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
11: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временные объезды, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена. Просчитываются прогнозные пассажиропотоки. Выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
8: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мора рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
1: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.

0: Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Луева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
1: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
0: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
1: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
4: Ну, у вас не интересно, вообще насрать на людей.
5: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
4: Никому нахрен не нужна эта проблема.
5: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
6: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
5: За это лето точно лучше жить не стало.
7: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
8: Да, конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
3: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
3: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр.

0: до 109 из 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
1: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
5: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3: Важный сигнал.
6: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
7: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
6: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
8: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
6: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
8: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
6: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
9: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
6: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
5: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций, и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
10: Ну, у вас не интересно. Вообще насрать на людей.
11: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
10: Никому нахрен не нужна эта проблема.
11: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
12: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
11: За это лето точно лучше жить не стало.
13: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
14: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
0: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
15: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
0: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
1: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
17: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
16: Разве нет?
17: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
16: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
17: Угу.
16: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
17: так.
16: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
17: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
16: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
17: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
16: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
17: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
16: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
17: Конечно, нет.
16: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
17: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
16: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
17: Да, тогда рынок перегрелся.
16: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
17: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
16: Ну, логично, да.
17: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
16: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
17: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
16: Ага.
17: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
16: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
17: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
16: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
17: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
16: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
17: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
16: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
17: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
16: То есть склады переполнены.
17: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
16: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
17: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
16: Он считает только деньги.
17: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
16: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
17: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
16: Который нужно спасать в первую очередь?
17: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
16: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
17: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
16: Так.
17: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
16: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
17: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
16: А по факту?
17: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
16: И условия пишутся под конкретного победителя?
17: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
16: И побеждает домашний российский производитель.
17: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
16: А чем тогда?
17: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
16: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
17: Есть, да.
16: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
17: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
16: То есть там не важна кредитная ставка банка?
17: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
16: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
17: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
16: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
17: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
16: Почему мизер?
17: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
16: Ну подожди, рынки же там гигантские.
17: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
16: Это правда.
17: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
16: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
17: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
16: Замкнутый круг.
17: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
16: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
17: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
16: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
17: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
16: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
17: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
16: Мертвый груз.
17: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
16: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
17: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
16: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
17: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
16: что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
17: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
16: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
17: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
16: Так.
17: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
16: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
17: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
16: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
17: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
18: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
17: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
18: Потому что зависимость никуда не делась.
17: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
18: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
17: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
18: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
17: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
18: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
17: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
18: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
17: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
16: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решения которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
19: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
20: А тут сразу штраф, да?
19: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплаты, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
3: Важный сигнал.
20: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
21: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
20: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
22: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
20: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
23: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
20: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
24: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном, Республикой Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами, около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против, два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
6: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
5: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
6: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
5: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
6: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
5: А что мы получим?
6: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
5: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
6: Ну, давай посмотрим на математику.
5: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
6: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
5: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
6: Угу. Хотя это распределительная система.
5: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
6: Ну, звучит грубо, но технически да.
5: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
6: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
5: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
6: Так.
5: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
6: Ой, да ладно.
5: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
18: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
7: Разве?
18: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
7: Ну, это общий котел. Да.
18: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
7: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
18: Это правда, да, финансово это тяжело.
7: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
18: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
7: Ну давай.
18: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
7: Но это же небольшой процент.
18: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
7: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
18: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
7: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
18: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
7: Но любое перераспределение требует администрирования.
18: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
7: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
18: И как это доказывать?
7: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
18: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
7: Почему ад? Принес справку и все.
18: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
7: А это что такое?
18: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
7: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
18: Ага, которая периодически виснет.
7: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
18: Звучит слишком идеально.
7: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, Для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
8: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
7: Люди всегда пытаются обойти налоги.
8: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
7: Но это же уголовное преступление.
8: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
7: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
9: Давай.
7: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
8: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
7: Войну? Из-за 5%?
8: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
7: Это его выбор?
8: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
7: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
8: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
7: Каким образом?
8: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
7: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
8: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
7: Но уедут не все.
8: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
7: А что не так со спросом?
8: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
7: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
8: Но это преувеличение.
7: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
8: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
7: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
8: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
7: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
8: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
7: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
8: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать

0: до которых мы даже не успели добраться.
1: Да, там много всего.
0: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
1: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
0: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
4: Второе по счету, но не по важности направления экономик. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Важный сигнал.
5: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
6: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
5: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
7: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
5: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
7: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
5: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных

0: военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
4: Второе по счету, но не по важности направления экономики. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером на пересечении дорог Аюцевичий мир и Р-11 39-летняя женщина за рулем Рено не уступила дорогу Опелю. От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель Рено скончалась на месте, а двоих ее пассажиров госпитализировали. Бухгалтер из Островца проиграла в казино 100 тысяч рублей из госбюджета. 35-летняя сотрудница государственной организации оказалась под следствием за фатальное увлечение азартными играми. По версии следователей, женщина систематически переводила государственные деньги на свою личную карту и спускала их в онлайн-казино. Переводы маскировала под покупку хостоваров и оплату услуг, фальсифицируя отчетность. Наличности с кассы проводила мимо документов и зачисляла прямо себе на счет. Итог азартной схемы — уголовное дело и растрата на 100 тысяч рублей. В Бобруйске из продажи изъяли китайские конфеты с запрещенной добавкой. В одном из магазинов обнаружили суперкислые конфеты со вкусом черники китайского производства. В составе продукта был указан подсластитель аспартам, применение которого в данной продукции не допускается требованиями техрегламентов. Госстандарт запретил ввоз и обращение конфет в Беларуси, а торговым организациям предписали изъять товар из продажи. В Белстате рассказали, что во втором квартале текущего года в среднем по стране за чертой бедности проживает 3,2% населения. В городах 2,5%, а в сельской местности более чем 5,5%. Самая высокая доля живущих за чертой бедности в Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областях. А среди самых благополучных регионов – Минск, Минская и Гродненская области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный специалист отдела дошкольного, общего, среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
6: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять сходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать, кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
2: Важный сигнал.
7: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
7: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
8: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
7: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о реализации с Лаосом совместных проектов в разных сферах.
9: Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку, номенклатуру промышленной продукции, оборудования, техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. В свою очередь, мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов, а также рассмотреть другие формы двухстороннего сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
11: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
10: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
11: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
10: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
11: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
10: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, В Гомеле и Витебске по 5,
11: ага.
10: В Бресте и Гродно по 4. А во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
11: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
10: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
11: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
10: И дорога пустая.
11: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
10: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
11: Абсолютно.
10: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
11: О, да, формальдегид.
10: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
11: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
10: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
11: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
10: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
11: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
10: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
11: Да, это часто вообще не заводы.
10: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
11: Это такой летний токсичный коктейль.
10: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
11: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
10: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
11: Жлобин – металлургия.
10: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
11: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
10: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
11: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
10: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
11: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью, лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
10: Когда ветер уже давно сменился.
11: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
10: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
11: Ну да, на бумаге.
10: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
11: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
10: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
11: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
10: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
11: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
10: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
11: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
10: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
11: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
10: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
11: Звучит как прорыв.
10: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
11: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
10: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
11: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
10: В каком смысле?
11: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
10: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
11: И как она учитывает новые реалии?
10: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
11: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
10: Лесов вроде бы не становится меньше.
11: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
10: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
11: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
10: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
11: именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
10: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
11: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
10: И закладывать это в издержки.
11: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
10: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воем? Помните, как участников СВО обещали сделать новое элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
13: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
12: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
14: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
12: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
15: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
12: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
16: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
12: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
2: Вторник.
18: Мангал.
2: Среда.
18: Будх.
2: Четверг.
18: Джумерат.
2: Пятница.
18: Джума.
2: Суббота.
18: Хафта.
2: Воскресенье.
18: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
2: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
20: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
5: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикаций подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
21: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
5: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
21: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
5: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
22: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облисполкоме.
0: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
22: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облсполкоме.
0: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребность в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
22: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
0: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
22: В облсполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
1: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
4: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
5: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
6: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
5: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
6: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
5: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
7: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Силы Сибири-2» Россия ждет двухкратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
9: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
23: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
10: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
23: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили по вестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
11: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
23: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
13: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
5: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
24: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
5: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако со слов очевидцев известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
12: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
5: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь.

0: Альдбрис и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
1: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
0: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
2: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. На мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
0: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь Рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
3: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
0: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
7: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что

0: за тайна скрывается за их расположением, узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
4: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
3: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
4: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
3: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
4: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
3: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
5: А неудобные вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
3: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
7: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
9: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
8: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
10: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
8: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
9: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
8: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
10: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
8: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
7: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государствам трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что – руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
12: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
11: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
12: Ага, интересное сравнение.
11: Ну, смотри, Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
12: Точно.
11: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
12: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
11: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
12: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
11: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
12: Или руководителя управления, да.
11: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
12: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
11: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
12: Переработками, очевидно.
11: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
12: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
11: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
12: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
11: Угу.
12: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
11: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
12: Людям было просто страшно заводить детей.
11: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
12: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
11: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
12: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
11: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
12: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
11: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
12: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
11: В силу возраста или просто выгорания.
12: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
11: И это еще самый оптимистичный сценарий.
12: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
11: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
12: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
11: Люди массово бегут.
12: Бегут?
11: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
12: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
11: Ну, когда-то да.
12: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
11: Заработать можно, если звезды сойдутся.
12: В смысле?
11: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
12: Ну, это идеальный сценарий.
11: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
12: Ага.
11: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
12: Ну, это сезонность, да.
11: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
12: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
11: Точно. Огромные логистические хабы.
12: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
11: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
12: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
11: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
12: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
11: Какой?
12: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
11: Классическая советская пирамида унижения.
12: Директор треста кроет матом начальника участка.
11: Тот срывается на прораба.
12: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
11: Типа так закаляется характер.
12: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
11: А кто приходит закрывать эти дыры?
12: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
11: Методом проб и ошибок.
12: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
11: Примерзающие углы.
12: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
11: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
12: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
11: Давай цифры.
12: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
11: Угу.
12: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
11: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
12: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
11: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
12: Некомпетентное руководство.
11: Именно.
12: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
11: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
12: Давай разберем.
11: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
12: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
11: сложнейшими процедурами согласования премий.
12: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
11: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
12: Да-да.
11: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
12: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
11: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
12: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
11: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
12: Соседние рынки.
11: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
12: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
11: Самых смелых и инициативных.
12: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
11: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
12: Да уж.
11: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
12: Ну, как обычно.
11: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
12: Ага.
11: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
12: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
11: Безусловно.
12: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
11: На бумаге это выглядит безупречно.
12: Так.
11: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
12: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
11: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
12: Ну, логично.
11: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
12: Да, без сил даже поговорить с семьей.
11: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
12: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
11: Именно.
12: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
11: К раскручиванию инфляционной спирали.
12: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
11: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
12: Как это выглядит на практике?
11: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
12: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
11: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
12: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
11: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
12: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
11: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
12: Именно так.
11: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
14: Благими намерениями выслана дорога в ад.
13: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
15: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
13: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белоруски задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
16: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
17: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
18: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
13: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Канал. контроль качества. На радио «Сигнал».
3: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
19: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
3: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
19: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
3: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
19: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
3: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
20: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо», ассортимент по минимуму, цены по максимуму.
21: А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
3: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
22: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
3: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшиеся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Дованков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
24: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
23: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательно психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
25: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
23: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
0: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
23: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта, само собой, не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
1: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
5: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре, 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
4: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
7: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
4: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
8: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
4: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
9: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодага.
10: 15.
11: Пандрага.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
11: Сатрага.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Униз.
10: 20.
11: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
6: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
12: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказания, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений. Определим обязательные условия замены наказания более строгим. Злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Донфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем.

0: области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
1: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
0: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
2: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
0: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
2: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы стать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
0: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
5: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
4: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
6: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
4: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
7: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
4: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
7: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
4: Причем школы его приглашают не впервые. После

0: После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи. Где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
1: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
0: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
4: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
2: Важный сигнал.
5: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
6: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
5: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
6: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
5: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
6: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры от 800 до 850, бухгалтеру 900 рублей, ведущему инженеру от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
5: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
7: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
5: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
4: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
1: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
0: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
8: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
0: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
9: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
0: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
9: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
0: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
1: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
0: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
2: 20.
10: Бис.
2: 30.
10: Тис.
2: 40.
10: Чалис.
2: 50.
10: Пачас.
2: 60.
10: Сат.
2: 70.
10: Саттар.
2: 80.
10: Асси.
2: 90.
10: Навве.
2: 100.
10: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
13: Да, тема прям горячая.
12: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
13: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
12: Ага, но бумаги.
13: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
12: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
13: Угу.
12: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
13: Логично, выручка 100 рублей.
12: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
13: Так, ну получается 126 рублей.
12: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
13: а яблок-то физически стало меньше.
12: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
13: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
12: Да-да-да. В акпритом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
13: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
12: Ходят, да.
13: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
12: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
13: Ого, приличный объем.
12: А сейчас?
13: 22-24 тысячи штук.
12: Падение на треть?
13: 100%. Падение физического объема.
12: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
13: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
12: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
13: В смысле некуда?
12: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
13: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
12: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
13: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
12: Калий.
13: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
12: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
13: В ту же Бразилию, Китай.
12: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
13: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
12: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
13: Литовский порт, да.
12: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
13: А сейчас этот маршрут отрезан?
12: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
13: Это же тысячи километров!
12: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
13: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
12: Работают. Но это работа ради работы.
13: В каком смысле?
12: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
13: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
12: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
13: Затопят?
12: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
13: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
12: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
13: Ловушку?
12: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
13: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
12: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
13: Диктует цены.
12: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
13: И просят скидки?
12: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
13: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
12: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
13: Да, бизнес-модель, конечно, такая. так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
12: А в нефтянке все еще жестче.
13: С нефтепродуктами тоже скидки.
12: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
13: А сейчас?
12: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
13: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
12: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
13: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
12: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
13: И сколько страна на этом теряет?
12: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
13: В год?
12: В месяц.
13: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
12: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
13: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
12: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
13: Ну почему сразу деградации?
12: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
13: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
12: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
13: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
12: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
13: То есть просто собирают из чужих деталей?
12: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
13: А в чем риск-то?
12: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
13: Так.
12: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
13: Угу.
12: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
13: Но дешевле?
12: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
13: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
12: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
13: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
12: Ага.
13: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
12: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
13: Ого!
12: Экономика тупо живет в долг.
13: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
12: Да, 14,4 миллиарда долларов.
13: Ну вот, огромная подушка безопасности?
12: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
13: И отлично. Золото – самый надежный актив.
12: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
13: Но золото можно продать на бирже?
12: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
13: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
12: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
13: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
12: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
13: Обалдеть.
12: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
13: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
12: Абсолютно.
13: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
12: это статистический мираж.
13: В смысле?
12: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
13: А какая реальная безработица?
12: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
13: Это как?
12: Человек не уволен, но…
13: Но?
12: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на четырехдневку.
13: Ага, и платят меньше.
12: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
13: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
12: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
13: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
12: Например?
13: Ну, сложная химия.
12: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
13: Инженеры.
12: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
13: И куда они?
12: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
13: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
12: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
13: Да уж.
12: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
13: Цены растут.
12: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
13: Угу.
12: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
13: А внутри страны дефицит.
12: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
13: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
12: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
14: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать надо. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое обычно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Max. Надо было делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело 80.
15: И прилетело.
14: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров, сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
2: Важный сигнал.
15: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
16: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
15: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
17: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
15: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
18: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
15: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
17: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
15: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
19: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
20: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
12: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
20: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
12: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
20: Гарантированный, ну-ну.
12: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
20: Слушай,
12: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
20: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
12: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
20: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
12: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
20: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
12: Громкие слова.
20: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
12: Кризисы бывают везде.
20: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций. но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
6: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
20: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
6: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
20: За счет бесконечных долгов.
6: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
20: Это позволило заткнуть дыры.
6: Долги есть у всех государств.
20: Это классическая долговая ловушка.
6: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
20: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
6: Это стандартная финансовая практика.
20: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
6: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
20: Опять разговоры про газ.
6: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
20: Это иллюзия на капэкономию.
6: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятия просто не выдержат конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
20: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
6: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
20: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
6: И какой же чек?
20: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
6: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
20: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
6: Рынок просто перестраивается.
20: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
6: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
20: Технологической независимости? Серьезно?
6: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
20: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
6: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
20: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
6: Но производство не останавливается.
20: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
6: Зато эти станки работают, они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
20: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
6: Индустриальный сектор оказался прочнее.
20: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
6: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
20: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
6: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
20: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
6: Это координация, а не привязка.
20: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
6: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
20: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
6: Это временный этап адаптации.
20: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
6: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
20: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
6: Это разговоры о мифических перспективах.
20: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
6: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
20: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
6: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
7: И для кого это все производится?
21: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
7: Это вопрос физического выживания.
21: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
7: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
21: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
7: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
21: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
7: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
21: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
7: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
21: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
7: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
21: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
7: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
21: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
4: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС – делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
2: Важный сигнал.
5: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
8: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
5: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
8: Врачу

0: В университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
5: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация – мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
7: Благими намерениями выслана дорога в ад.
6: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
8: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен.

0: годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
2: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
3: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания Кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарем.
4: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: В Минске 1 сентября заминировали медицинские и учебные учреждения. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, были получены электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Они оказались ложными. Специалисты обследовали указанные объекты и прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В СМИ также появилась информация, что из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Минобороны из здания по адресу Азгура 4 в Минске. Официально о получении сообщения власти не сообщали. В Могилеве тренировались разгонять протесты с использованием дронов. В войсковой части 67-13 внутренних войск МВД в Могилеве проведены учения по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Как сообщили в МВД, военнослужащие отработали блокирование очага напряжения, рассредоточение толпы и задержание нарушителей. Также отрабатывались тактические действия в элементах боевого порядка и новые формы применения беспилотников. Аналогичные учения прошли недавно в Витебской и Минской областях. Комитет госконтроля сообщил о приостановке работы 4 торговых объектов в Бресте. Всего контролеры проверили 7 точек, торговавших электронными системами курения и никотиносодержащими изделиями. В продаже были обнаружены товары с истекшими сроками годности. В ассортименте были и жидкости, ввезенные на территорию страны нелегально. Контрафактная и просроченная продукция изъята из обращения. В Мозыре запустили уличный буккроссинг. В 5-м районе города установили шкаф для обмена книгами. Любой может оставить прочитанную или взять новую бесплатно. Местные жители инициативу оценили, хотя шутят про количество камер для защиты от вандалов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
7: Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
8: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству. Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллионов долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития стран, входящих в орган, в союзное государство, стран, входящих в наше межнациональное объединение на постсоветском пространстве.
5: Важный сигнал.
9: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
10: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
9: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
10: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, ввозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
9: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
10: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
9: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
11: А неудобные вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст, даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
9: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Губернатор Витебской области Александр Рогожник о том, какая сфера деятельности получит второе дыхание во вверенном ему регионе.
12: Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное масштабы страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
14: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
15: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
14: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
15: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
14: Угу.
15: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
14: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
15: Ну типа пересчитать всех?
14: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
15: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
14: Вся оптовая?
15: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
14: Ого.
15: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
14: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
15: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
14: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
15: 100%.
14: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
15: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
14: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
15: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
14: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
15: Около 8%.
14: 8? От всех закрывшихся?
15: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
14: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
15: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
14: В смысле?
15: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
14: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
15: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
14: Ну да, логично.
15: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
14: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
15: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
14: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
15: Именно так.
14: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
15: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
14: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
15: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
14: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
15: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
14: То есть разница колоссальная.
15: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
14: А что может быть хуже 20%?
15: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
14: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
15: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
14: Так, и сколько это в деньгах?
15: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
14: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
15: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
14: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
15: Да, отличная аналогия.
14: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя все сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
15: Давай.
14: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
15: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
14: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
15: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
14: Так, минус 100 рублей, остается 400.
15: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
14: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
15: Угу.
14: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
15: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
14: А какие там штрафы?
15: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
14: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
15: Mm-hmm.
14: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
15: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
14: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
15: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
14: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
15: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
14: Угу.
15: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
14: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
15: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
14: Призрак.
15: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
14: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
15: Да, все риски перекладываются на потребителя.
14: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
15: Что ты имеешь в виду?
14: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
15: Угу.
14: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
15: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
14: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
15: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
14: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
15: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Армия отступает. Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
17: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
16: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
18: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
16: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
18: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
16: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистра финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
19: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
16: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
19: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
6: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
20: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
6: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
21: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
6: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
6: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
0: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
1: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
2: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
1: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
3: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
1: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
23: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
1: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
24: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
1: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
20: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности: Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27 году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
4: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
6: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
8: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
6: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
8: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
6: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
9: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьи слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
11: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
12: Это информационная атака на Россию.
10: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом 21 сентября Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
13: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
10: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
25: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
10: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
26: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
10: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом

0: 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
1: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
2: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
1: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
3: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
1: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
2: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнудиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
5: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому

0: он не мог согласиться, и мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла, тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
1: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
2: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
1: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
2: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
1: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
5: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
4: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
5: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
4: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
5: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место Потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
4: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
6: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
4: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
8: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что – руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
9: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
1: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
10: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
1: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
9: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
1: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
10: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
1: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камерой предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
8: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
12: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
11: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
12: Ага, интересное сравнение.
11: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
12: Точно.
11: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
12: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
11: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
12: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
11: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
12: Или руководителя управления, да.
11: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
12: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
11: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
12: Переработками, очевидно.
11: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
12: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
11: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
12: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
11: Угу.
12: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
11: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
12: Людям было просто страшно заводить детей.
11: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
12: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
11: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
12: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
11: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
12: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
11: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
12: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
11: В силу возраста или просто выгорания.
12: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
11: И это еще самый оптимистичный сценарий.
12: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
11: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
12: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
11: Люди массово бегут.
12: Бегут?
11: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
12: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
11: Ну, когда-то да.
12: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
11: Заработать можно, если звезды сойдутся.
12: В смысле?
11: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
12: Ну, это идеальный сценарий.
11: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
12: Ага.
11: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
12: Ну, это сезонность, да.
11: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
12: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
11: Точно. Огромные логистические хабы.
12: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
11: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
13: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
11: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
13: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
11: Какой?
13: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
11: Классическая советская пирамида унижения.
13: Директор треста кроет матом начальника участка.
11: Тот срывается на прораба.
13: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
11: Типа так закаляется характер.
13: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
11: А кто приходит закрывать эти дыры?
13: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
11: Методом проб и ошибок.
13: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
11: Примерзающие углы.
13: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
11: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
13: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
11: Давай цифры.
13: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
11: Угу.
13: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
11: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
13: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
11: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
13: Некомпетентное руководство.
11: Именно.
13: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
11: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
13: Давай разберем.
11: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
13: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
11: сложнейшими процедурами согласования премий.
13: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
11: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
13: Да-да.
11: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
13: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
11: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
13: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
11: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
13: Соседние рынки.
11: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
13: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
11: Самых смелых и инициативных.
13: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
11: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
13: Да уж.
11: И как на это реагируют административные системы? Выпускаются глобальные государственные программы.
13: Ну, как обычно.
11: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
13: Ага.
11: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
13: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
11: Безусловно.
13: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
11: На бумаге это выглядит безупречно.
13: Так.
11: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
13: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
11: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
13: Ну, логично.
11: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
13: Да, без сил даже поговорить с семьей.
11: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
13: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
11: Именно.
13: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
11: К раскручиванию инфляционной спирали.
13: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
11: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
13: Как это выглядит на практике?
11: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
13: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
11: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
13: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
11: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
13: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
11: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
13: Именно так.
11: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
15: Благими намерениями выслана дорога в ад.
14: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
16: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
14: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
17: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
18: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания Кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно Кесарев.
19: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет государственному имуществу.
14: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
20: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
21: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
20: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
21: В нашем магазине пустые холодильники. Нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе. Ну, хотя бы даже и ликера какого-нибудь. Только бырло, вино, водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
20: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
21: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
20: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
0: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
20: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
2: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
20: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшиеся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Дабанков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
23: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
22: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательно психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
24: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
22: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
4: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
5: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
7: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
6: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их, поэтому и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
10: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре, 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
9: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
25: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
9: В В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
1: «Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника».
9: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
8: «Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация».
9: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
3: 12.
11: Бара.
3: 13.
11: Тера.
3: 14.
11: Чода.
3: 15.
11: Пандра.
3: 16.
11: Сола.
3: 17.
11: Сатра.
3: 18.
11: Атара.
3: 19.
11: Унис.
3: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
7: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
13: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказания, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений. Определим обязательные условия замены наказания более строгим. Злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
9: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Донфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли 2 лимузина. 2 шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных

0: Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
1: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
0: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
1: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
0: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
4: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
3: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
5: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
3: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
6: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
3: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
6: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
3: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
4: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, как

0: какой образ будущего ему предлагают.
1: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов Красноярска нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
4: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
2: Важный сигнал.
5: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
6: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
5: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
6: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
5: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
6: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
5: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
7: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
5: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
4: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
8: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
1: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
9: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
1: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
10: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
10: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
1: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
8: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
1: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
2: 20.
11: Бис.
2: 30.
11: Тис.
2: 40.
11: Чалис.
2: 50.
11: Пачас.
2: 60.
11: Сат.
2: 70.
11: Саттар.
2: 80.
11: Асси.
2: 90.
11: Навве.
2: 100.
11: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
14: Да, тема прям горячая.
13: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
14: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
13: Ага, на бумаге.
14: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
13: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
14: Угу.
13: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
14: Логично, выручка 100 рублей.
13: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
14: Так, ну получается 126 рублей.
13: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
14: А яблок-то физически стало меньше?
13: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
14: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
13: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
14: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
13: Ходят, да.
14: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
13: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
14: Ого, приличный объем.
13: А сейчас?
14: 22-24 тысячи штук.
13: Падение на треть.
14: 100%. Падение физического объема.
13: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
14: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
13: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
14: В смысле некуда?
13: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
14: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
13: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
14: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
13: Калий.
14: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
13: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
14: В ту же Бразилию, Китай.
13: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
14: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
15: География.
13: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
14: Литовский порт, да.
13: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
14: А сейчас этот маршрут отрезан?
13: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
14: Это же тысячи километров!
13: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
14: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
13: Работают. Но это работа ради работы.
14: В каком смысле?
13: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
14: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
13: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
14: Затопят?
13: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
14: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
13: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
14: Ловушку?
13: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
14: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
13: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
14: Диктует цены.
13: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
14: И просят скидки?
13: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
14: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
13: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
14: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
13: А в нефтянке все еще жестче.
14: С нефтепродуктами тоже скидки.
13: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
14: А сейчас?
13: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
14: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
13: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
14: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
13: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
14: И сколько страна на этом теряет?
13: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
14: В год?
13: В месяц.
14: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
13: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
14: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
13: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
14: Ну почему сразу деградации?
13: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
14: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
13: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
14: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
13: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
14: То есть просто собирают из чужих деталей?
13: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
14: А в чем риск-то?
13: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
14: Так.
13: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
14: Угу.
13: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
14: Но дешевле?
13: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
14: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
13: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
14: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
13: Ага.
14: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
13: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на $2,2 миллиарда больше, чем продала.
14: Ого!
13: Экономика тупо живет в долг.
14: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
13: Да, $14,4 миллиарда.
14: Ну вот, огромная подушка безопасности?
13: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
14: И отлично. Золото – самый надежный актив.
13: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
14: Но золото можно продать на бирже?
13: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
14: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
13: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
14: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
13: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше $1 миллиарда.
14: Обалдеть.
13: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
14: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
13: Абсолютно.
14: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
13: Это статистический мираж.
14: В смысле?
13: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
14: А какая реальная безработица?
13: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
14: Это как?
13: Человек не уволен, но…
14: Но?
13: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
14: Ага, и платят меньше.
13: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
14: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
13: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
14: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
13: Например?
14: Ну, сложная химия.
13: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
14: Инженеры.
13: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
14: И куда они?
13: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
14: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
13: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
14: Да уж.
13: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
14: Цены растут.
13: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
14: Угу.
13: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
14: А внутри страны дефицит.
13: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
14: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
13: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
15: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать надо. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое.
16: Ну, конечно.
15: Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Макс. Надо будет делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело 80.
16: И прилетело.
15: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
12: Важный сигнал.
17: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
18: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
17: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
19: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
17: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
20: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
17: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
19: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
17: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
21: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Школском районе, их можно применять и в других регионах.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
6: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
0: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
6: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
0: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
6: Гарантированный, ну-ну.
0: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
6: Слушай,
0: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
6: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
0: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
6: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
0: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
6: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
0: Громкие слова.
6: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
0: Кризисы бывают везде.
6: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
0: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
6: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
6: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
6: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
6: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
6: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
6: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
6: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
6: Это иллюзия на копэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
6: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
0: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
6: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
0: И какой же чек?
6: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
0: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
6: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
0: Рынок просто перестраивается.
6: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
0: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
6: Технологической независимости? Серьезно?
0: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
6: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
6: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
6: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
6: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
6: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
6: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
6: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
5: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
5: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
5: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
5: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
5: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
7: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
7: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
7: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
7: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
7: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
7: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности, а в Белоруссии сохранены рабочие места.
6: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
6: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
6: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
4: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
12: Важный сигнал.
9: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
22: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
9: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
22: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
9: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях

0: Качкин.
1: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
4: Но для обновления ООН важны не только персонали и руководители, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация – мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
6: Благими намерениями выслана дорога в ад.
5: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
7: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
5: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили

0: права выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
1: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
2: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
3: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
0: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Минске 1 сентября заминировали медицинские и учебные учреждения. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, были получены электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Они оказались ложными. Специалисты обследовали указанные объекты и прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В СМИ также появилась информация, что из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Минобороны из здания по адресу Азгура 4 в Минске. Официально о получении сообщения власти не сообщали. В Могилеве тренировались разгонять протесты с использованием дронов. В войсковой части 67-13 внутренних войск МВД в Могилеве проведены учения по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Как сообщили в МВД, военнослужащие отработали блокирование очага напряжения, рассредоточение толпы и задержание нарушителей. Также отрабатывались тактические действия в элементах боевого порядка и новые формы применения беспилотников. Аналогичные учения прошли недавно в Витебской и Минской областях. Комитет госконтроля сообщил о приостановке работы 4 торговых объектов в Бресте. Всего контролеры проверили 7 точек, торговавших электронными системами курения и никотиносодержащими изделиями. В продаже были обнаружены товары с истекшими сроками годности. В ассортименте были и жидкости, ввезенные на территорию страны нелегально. Контрафактная и просроченная продукция изъята из обращения. В Мозыре запустили уличный буккроссинг. В 5-м районе города установили шкаф для обмена книгами. Любой может оставить прочитанную или взять новую бесплатно. Местные жители инициативу оценили, хотя шутят про количество камер для защиты от вандалов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
7: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству, здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллионов долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития стран, входящих в орган, ну, в союзные государства, стран, входящих в наши межнациональные объединения на постсоветском пространстве.
4: Важный сигнал.
8: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от Белаэс все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
9: Из Беларуси с Белаэс в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
8: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
9: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, ввозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
8: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
9: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
8: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
10: А неудобные вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст, даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
8: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Витебской области Александр Рогожник о том, какая сфера деятельности получит второе дыхание в уверенном ему регионе.
11: Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное в масштабах страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
13: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
14: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
13: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
14: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
13: Угу.
14: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
13: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
14: Ну типа пересчитать всех?
13: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
14: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
13: Вся оптовая?
14: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
13: Ого.
14: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
13: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
14: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
13: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
14: 100%.
13: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
14: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
13: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
14: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
13: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
14: Около 8%.
13: 8? От всех закрывшихся?
14: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
13: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
14: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
13: В смысле?
14: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
13: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
14: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
13: Ну да, логично.
14: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
13: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
14: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
13: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
14: Именно так.
13: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
14: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
13: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
14: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
13: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
14: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
13: То есть разница колоссальная.
14: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
13: А что может быть хуже 20%?
14: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
13: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
14: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
13: Так, и сколько это в деньгах?
14: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
13: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
14: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
13: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
14: Да, отличная аналогия.
13: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
14: Давай.
13: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
14: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
13: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
14: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
13: Так, минус 100 рублей, остается 400.
14: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
13: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
14: Угу.
13: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
14: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
13: А какие там штрафы?
14: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
13: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
14: Угу.
13: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
14: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
13: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
14: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
13: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
14: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
13: Угу.
14: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
13: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
14: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
13: Призрак.
14: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
13: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
14: Да, все риски перекладываются на потребителя.
13: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
14: Что ты имеешь в виду?
13: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
14: Угу.
13: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
14: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
13: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
14: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
13: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
14: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Армия отступает. Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
16: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
15: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
17: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
15: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
17: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
15: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистра финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
18: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
15: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
18: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километра в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
5: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
19: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
20: «Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника».
5: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
21: «Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация».
5: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
1: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
0: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
2: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
0: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
22: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
0: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
23: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
0: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
24: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
0: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
19: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности: Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27 году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
3: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
5: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
7: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы, а также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
5: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
7: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
5: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
8: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьи слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
10: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
11: Так как... Это информационная атака на Россию.
9: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом 21 сентября Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
12: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
9: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
25: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
9: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
26: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
9: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
13: На питание уходит 30%.

0: уже было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
1: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
2: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
1: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
0: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ущье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
5: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
4: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не

0: волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
1: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
0: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
1: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
0: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
4: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
3: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
4: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
3: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
4: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, я не знаю, как это вообще прокомментировать, так чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
3: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
5: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст, даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
3: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
7: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что – руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление четырех лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
8: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
0: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
9: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
0: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
8: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
0: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
9: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
0: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камерой предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
7: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государствам трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
11: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
10: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
11: Ага, интересное сравнение.
10: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
11: Точно.
10: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
11: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
10: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
11: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
10: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
11: Или руководителя управления, да.
10: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
11: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
10: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
11: Переработками, очевидно.
10: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
11: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
10: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
11: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
10: Угу.
11: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
10: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
11: Людям было просто страшно заводить детей.
10: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
11: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
10: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
11: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
10: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
11: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
10: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
11: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
10: В силу возраста или просто выгорания.
11: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
10: И это еще самый оптимистичный сценарий.
11: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
10: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
11: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
10: Люди массово бегут.
11: Бегут?
10: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
11: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
10: Ну, когда-то да.
11: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
10: Заработать можно, если звезды сойдутся.
11: В смысле?
10: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
11: Ну, это идеальный сценарий.
10: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
11: Ага.
10: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
11: Ну, это сезонность, да.
10: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
11: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
10: Точно. Огромные логистические хабы.
11: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
10: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
11: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
10: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
11: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
10: Какой?
11: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
10: Классическая советская пирамида унижения.
11: Директор треста кроет матом начальника участка.
10: Тот срывается на прораба.
11: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
10: Типа так закаляется характер.
11: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
10: А кто приходит закрывать эти дыры?
11: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
10: Методом проб и ошибок.
11: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
10: Примерзающие углы.
11: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
10: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
11: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
10: Давай цифры.
11: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
10: Угу.
11: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
10: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
11: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
10: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
11: Некомпетентное руководство.
10: Именно.
11: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
10: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
11: Давай разберем.
10: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
11: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
10: сложнейшими процедурами согласования премий.
11: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
10: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
11: Да-да.
10: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
11: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
10: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
11: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
10: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
11: Соседние рынки.
10: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
11: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
10: Самых смелых и инициативных.
11: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
10: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
11: Да уж.
10: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
11: Ну, как обычно.
10: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
11: Ага.
10: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
11: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
10: Безусловно.
11: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
10: На бумаге это выглядит безупречно.
11: Так.
10: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
11: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
10: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
11: Ну, логично.
10: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
11: Да, без сил даже поговорить с семьей.
10: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
11: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
10: Именно.
11: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
10: К раскручиванию инфляционной спирали.
11: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
10: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
11: Как это выглядит на практике?
10: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
11: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
10: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
11: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
10: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
11: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
10: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
11: Именно так.
10: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
13: Благими намерениями выслана дорога в ад.
12: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
14: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
12: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
15: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
16: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
17: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
12: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
18: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
3: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
18: В нашем магазине пустые холодильники. Нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе. Ну, хотя бы даже и ликера какого-нибудь. Только бырло, вино, водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
3: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
18: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
3: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
19: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
3: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
20: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
3: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшиеся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Дабанков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
22: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
21: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательно психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
23: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
21: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиру, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
1: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
21: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
4: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их, поэтому и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
8: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
5: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
24: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
0: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
5: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
7: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
5: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
2: 12.
9: Бара.
2: 13.
9: Тера.
2: 14.
9: Чодага.
2: 15.
9: Пандрага.
2: 16.
9: Сола.
2: 17.
9: Сатра.
2: 18.
9: Атара.
2: 19.
9: Унис.
2: 20.
9: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
6: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
11: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказание, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений. Определим обязательные условия замены наказания более строгим. Злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала Донфэнг ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли 2 лимузина. 2 шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. 2 лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения. Задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
10: Важный сигнал.
5: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
13: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.

0: система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
1: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
0: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
1: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
4: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
3: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
5: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
3: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
6: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
3: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
6: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
3: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
4: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
3: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.